0: отгал, ни пермин, ни отгал, ни пермин, ни отгал, ни пермин, ни отгал.
1: Лямба!
2: Ющу, бедуй, адреналином!
1: Банга!
2: Кашкас, тикрай, да бардоу, си!
1: Лямба!
2: Не дристу, ка ударите, дай пижулей!
3: Не ся ира!
4: Ча ира!
3: Ча ира!